каждый день. Ёбаная эта сука, за 3 дня 20 тысяч, я ее продам в Россию. Над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.

0: на дневные в рожи обкачать.
1: Hier ist Jay Bone, Halle Sampler 4. Ich bin back in Biz, Business Beat. Pass mal.